Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Болгар радиосы күңелегездә якты хисләр уятсын.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе җаваплылыгы шикләнгән махсуслаштырылган төзүче Мир җәмгыяте Хвойный торак комплексын тәкъдим итә.
2: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч. ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере однокомнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метра. В ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
3: Застройщик ООО «СЗ Мир». Проектная декларация на сайте наш.до.рф не является публичной офертой.
4: Лилияна Ирназарова.

0: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.
2: Кадерли ветераннар, бізні ньоқтаушылар, геройлар. Оқбарс именет компаниясы сізні биік жеңу күні білен құтлай. Озатлығы бізні сақлап қалғаннарға. Тылда жеңуіне яулаған һәм бізге келешек біле кеткен һәр кімге рәхмәті бізні жеткіреміз. Сізнің батырлығығыз мәңгіге бізнің ерәклерді. Именлік һәм ұзын ғымыр тілейміз.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260 313 260 300.

0: помощь.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Березка питомнига сезон ищен түрлі хава шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнгіл абағаш куағызын тілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп үстірілген, сирегі жүре тұрған популяр жилер жемеш хам декоратив хава шыдам тілері, газон, копиолық шешеклерін 1 мүнгіл артық түрі хам сорты тәғдім етілі. Кетіріп хам отыртып табир әбіз. Үсін тілеріні дүрес тәрбейлі оғаларына олатабыз. Березка питомнига. Білішмәлшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Қойнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология өзәге жауаплығы шекленген жәмғиеті.
7: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
8: Әменеке қазір, ішмей.
9: Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләден.
10: Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Lotus Med наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
11: Тескер айығындысы бұл өйтімал. Олдан табиблен кенерше шу керек.
12: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
13: Вил Усманов, Диана Дәв.

0: Компания «Торговый дом Солидкорм» сердечно поздравляет всех с Великой Победой!
1: День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Завоеванная старшими поколениями победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Изге Булгар жиыны. 1922 жылда Идел буйы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Булгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
5: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яш чикләве 12+.
6: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп бердик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, Программа, Бренчир. ОКРН, Изун, Сигас, 784, 7189, 584.
9: 2026 ел. Яшик Лео, Ото Плюс.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбәнкәме?
2: Рубин Пари НН. 17 май. Ак Барс Арена стадионы. Ришат Тыхватуллин концерты.
3: Сәлем юлым сина. Туа бускаралам.
2: Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
4: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрыян 18:16:90:01:31:20. Казан Копылова 2+2026 ел.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
7: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская», Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
8: 203-96-51.
7: Звоните.
9: Детское отделение М1 клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Койдан бу тавыш килә, сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Экспозиләк, УРМ, 166-020-46-60, Казан.
12: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
13: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
14: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Ямьле төркеме.

0: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей.

0: В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Медшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің ма?
3: Минди тағын.
2: Мишлерін білесің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Тимир Печь. Ишанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы яңа

0: окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Берем нереден işliysen?
2: Бакшада инде, а син?
1: Мин терезе алыштырам.
2: Үзеңме?
1: Юк инде, анда ишне профессионалларга тапшырам. Алтын кул ишмасы пластик терезелерни шәп итеп куябы.
3: Опас, койбыш, буа, тәте, шкамы тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул ишмасы.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: Председатель Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхутдинов Равиль Карамович поздравляет с Днем Великой Победы. 9 мая, День Победы, был и остается всенародным, дорогим для каждого человека праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев в смертельной схватке, защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Сегодня ваши внуки-правнуки снова вынуждены защищать Родину от нацизма за будущее нового поколения. Низкий поклон всем, кто защищает нашу Родину. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Великой Победы!
6: Изге Булгар жыйыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Райас Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға олына бағышланған жер.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасы ұрамы икінші ерт.
3: Андосар, хаяшлы, 8 градус жылы, магнит қыры қазір 2 бал, 14 градуса қазір жылыдырға мүмкен опаста бұғады тәтішті күрсәті орчап. Марабайлар сабасы 12-14, базарылмата қоқсы бәнірлатта 13 градустан 16 градус жылы болыр деп фаразды синоптиклар қазір қоримәл. Олдағы күндер қызықсындыра бетін жылыдыр ма, йоқ ма дегенден жылыда 12-сінден ала берса, қатты әміне иртәге де 15 градусқа қадар, онан енді жылы ташақ деп фаразды синоптиклар.
0: Радиосында реклама.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Майские каникулы в САЗС «Таифенко». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
7: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
8: 18+.
9: 2026 год.
10: Председатель Татарской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Сабитова Альбина Фаридовна поздравляет всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех жителей Республики Татарстан с Днем Великой Победы. 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб, подарив будущее нам и нашим потомкам. Искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба. Пусть добро всегда побеждает зло и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!
11: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
12: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
15: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево.
16: Телефон в Казани 203-96-51.
17: 203-96-51.
15: Звоните.
18: Буа районында Курбан бейрамына тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
19: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням.

0: сәғәтнең иғәнәшесе, жауаплылығы шекләнгән махсуслаштырылған төзүче МИР жәмғияте хвойный торак комплексын тәрдим итә.
1: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры в доме 16 площадью 37,87 квадратных метров в ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
2: Застройщик ООО «СЗ Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Ильгиз Нахатдинов.

0: Компания «Торговый дом Солидкорм» сердечно поздравляет всех с Великой Победой!
1: День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

0: «Окна страны». Качественные окна из пластика и алюминия по цене завода. Без посредников. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Березка питомника со значением только хава шартлар на щедам хам наклажит меж мгля багаж куагу сентеля разрляда. Климат шартлар на туры китривы стрельган, сиряга чуреторган, популяр жиляк жимеш хам декорации хава шу сентеля, газон купилок шешекларын, бермин на артык туры хам сорты тагдим ителя. Китрив хам утртып табирабыз. У сентеля на дюрестар бейлі оламлар на улатабыз. Березка питомника. Бельшмешен телефон 31-0-31. Шехер кода 88-52.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Дорогие ветераны, наши защитники, герои. Компания Акбарс страхование поздравляет вас с Днем Великой Победы. Мы благодарим всех, кто отстоял нашу свободу, ковал победу в тылу и подарил нам будущее. Ваша храбрость и мужество навсегда в наших сердцах. Желаем благополучия и долгих лет жизни.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Поздравление депутата Государственного совета Республики Татарстан, председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Алексеевск-Дурстрой» Валиева Фуада Валиевича. Уважаемые земляки, ветераны войны, тыла и труда, сердечно поздравляю всех вас с Днем Великой Победы. Этот день – символ гордости нашей страны и глубокого уважения к нашим героям. Наш долг – сохранить подвиг наших дедов и бабушек и истинную цену Великой Победы. Желаю всем мирного неба, благополучия, уверенности в завтрашнем дне – и пусть каждый день приносит только хорошие вести. С Днем Победы!
8: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт Хәйриев

0: Поздравления с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: В одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+. Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: НЖ Егорова.

0: Дорогие ветераны, наши защитники, герои. Компания «Акбарс Страхование» поздравляет вас с Днем Великой Победы. Мы благодарим всех, кто отстоял нашу свободу, ковал победу в тылу и подарил нам будущее. Ваша храбрость и мужество навсегда в наших сердцах. Желаем благополучия и долгих лет жизни.
1: Майские каникулы с АЗС «Таифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением.

0: 30'da başlana. Biletler Kupnan resmi sayfında.
1: Rubin Futbol Kupa Şovapalı Çiklengen Şampiyatı. Ograyan 118-16-90-01-31-20. Kozan Kapılova 2 0 plus 2026 yıl.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: окна страны. Профессиональное остекление квартир, коттеджей и коммерческих объектов. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бжмах зляб, шитиллерге шигасы юк.

0: Әлеге сәғәтнің иғанәшісі жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдемейді.
1: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры в доме 16 площадью 37,87 квадратных метра. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
2: Застройщик ООО «СС Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Ландыш Боговый.

0: поздравления с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сауда өзәгендә. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгендә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгенә кил. Емашев 93.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бирімлерден ішлейсің?
4: Бақшада инде, әсін?
3: Мен терез алыштырам.
4: Өзің мә?
3: Юқ инде, оңды ішіні профессионалларға тапшырам. Алтын құлы ішмасы пластик терезелеріні шәбетіп бұябек.
5: Опас, Койбыш, Буа, Тәте, Шкамы тамағы районларына хәтлі бары вішлейлер. Алюминий конструкциялер ішлі берәлер. Беседка хам верандыларына пыялалыйлар. Опас хам Койбыш районларында офислары да ішлей. Телефонын езіп қой 8-93-93-96-90-91. Алтын қолы ешмасы.
6: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәме. Әсен әзір түгілмәлі. Біршылма, Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Тәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
7: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» 3W.

0: Изга Булгар Жиена. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
1: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
2: Димек, дөрес жауап.
3: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.

0: Компания «Торговый дом Солидкорм» сердечно поздравляет всех с Великой Победой!
1: День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

0: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
1: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәндер сатыла. Шалтыратығыз 8987-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын!
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
4: Булзар радиосы тәкдимите!
5: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртлі жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегіз!
11: Татнефть-аренаның бұзын!
12: Біргәләп әрдік!
13: Билетла кассир нұқтару сайтында.
14: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Козан Талстой Рамы Бренчир. ОКРН 18-884-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
8: Замиря Рәҗәпова.

0: Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 000 рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метров в ЖК Хвойный стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 000 000 рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12. Застройщик ООО «СЗ Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
1: Лилияна Ирназарова.

0: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
2: Председатель Татарской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Сабитова Альбина Фаридовна поздравляет всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех жителей Республики Татарстан с Днем Великой Победы. 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб, подарив будущее нам и нашим потомкам. Искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба. Пусть добро всегда побеждает зло и царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!
3: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
7: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Зиннур Сафиуллин.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о Михаиле Девятаеве, герое Советского Союза, летчике, который совершил то, что до сих пор кажется невозможным. В этом году исполнился 81 год его легендарному подвигу. В феврале 1945 года Девятаев организовал побег из секретного немецкого лагеря на самолете врага и привез ценнейшую информацию о принципиально новом оружии – крылатых ракетах «Фау». Михаил Девятаев родился 13-м ребенком в мордовской крестьянской семье 8 июля 1917 года в селе Торбеево Спасского уезда. В 1933 году окончил 7 классов. Путь в небо для него начался классически, через аэроклуб и Казанское речное училище. К началу войны он уже был опытным истребителем. Всего с 1941 года летчик произвел около 180 боевых вылетов, в которых лично сбил 9 самолетов противника. О том, каким легендарный летчик был в жизни, рассказал его сын, доктор медицинских наук, профессор Казанского государственного медицинского университета Александр Михайлович Девятаев.
2: У отца были несколько

0: таких обычно выражений, но самое частое, которое вспоминают все, это «сата». «Сата» – это достаточно. Мы говорим о том, когда дети родились. С 1946 года он вернулся на «Волгу». Всю жизнь работал на «Волге». А на «Волге» – это вахта. Ты утром рано уйдешь, тебе надо запустить весь этот двигатель, потому что ты сам своими руками все делаешь. Нет у тебя никаких помощников. И потом плаваешь, а там что-то сломалось, а тут что-то надо туда-сюда. Это «Волга». И ты приходишь вечером домой. А в это время тебе говорят, опять твой Сашка окно разбил. А у отца был целый набор вот инструментов, знаете, как с ручкой деревянной такой есть. Там пила, все, и плюс там стекло лежит. Он ни слова не говоря. Обязательно всегда ждали, что меня он будет ругать. Он брал это, весь набор, шел, вставлял новое стекло и возвращался. А это ведь уже поздно было. И только после этого садился и ест. А потом вдруг выяснялось, что у этого похудились там сандалии, у этого штаны. Он доставал, у него был полный набор сапожный, он доставал, делал новые подметки, подшивал, зашивал. Потом уже прошла жизнь, и он уже был герой Советского Союза, и он уже был, так сказать, пожилым человеком, ему уже было, скажем, там 80. И вот он сидит дома и сидит и что-то штопает. Или машинка, он берет мои, например, хотя и любые другие джинсы протирались от джинсы, какой был дефицит. И он берет великолепные дела из заплатки. Намертво, все, все износится, носит джинсы. Вот так я его и помню, понимаете?
1: По словам Александра Михайловича, возможность летать была главной мечтой Девятаева.
0: Это была его мечта всей жизни и до конца жизни летать. Но просто он прекрасно уже понимал, что то время, когда мог летать, не стал, не смог, не дали. А потом уже, так сказать, он был первым капитаном первой ракеты, и он был первым скоростником-капитаном. И уходить куда-то, извините, просто нельзя. А отец на каждый год авиации или еще на какие-то события обязательно возил семью. Чаще всего это были куркачи. Там был клуб и аэродром малой авиации. И знаете, когда отец разговаривал с летчиками, у него были другие совсем глаза. Они становились очень необычными.
1: После ухода Михаила Петровича в 2002 году Александр Михайлович возглавил фонд памяти Михаила Девятаева. Александр Девятаев уверен, подвиг его отца – это не только 1945 год, это вся его жизнь, умение оставаться человеком в нечеловеческих условиях. Еще при жизни Михаила Девятаева 8 мая 1975 года в Торбеево был открыт дом-музей его имени, говорит Александр Девятаев.
0: Чудом, слава богу, что там сделали музей, именной отца музей. Это редчайший случай, потому что вообще было всего два именных в 70-е годы музеев. Это музей Гагарина и музей Михаила Девятаева.
1: Совершив подвиг, аналогов которому не было во время Великой Отечественной войны, Михаил Девятаев навсегда вошел в историю страны, став еще при жизни человеком-легендой. Девятаев – это один из тех героев, кто стал истинным примером преданного служения Родине, своего рода символом победы. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куб милләтле Татарстан. Многоликий Татарстан.
3: Болгар радиосында музыкаль премьера.
4: Казан егетләре. Безнең яшьлек. Айдар Әхрәмов көе һәм сүзләре.

0: Барстрахование поздравляет вас с Днем Великой Победы! Мы благодарим всех, кто отстоял нашу свободу, ковал победу в тылу и подарил нам будущее. Ваша храбрость и мужество навсегда в наших сердцах. Желаем благополучия и долгих лет жизни!
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Димек, дрыс жавап.
3: Гафуйтегіз. Мин ихэтми колдым.
2: Ой, сұрауы да, жауабы да, бүләгі да, шәп қунақта, Якшәмбе 16 сағат 24 минутта Болғар радиосында болашақ.
4: Ойында сөз.
2: Иқтибар білән тыңлағыз, яма?
5: 12 плюс.
0: Изгі Болғар жиыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырышы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: «Окна страны». Выгодные условия дилерам и строителям коттеджей. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Детское отделение М1 клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимается стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8 987 215 77 22.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Майские каникулы с АЗС «Тарифинка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
6: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
7: 18+.
8: 2026 год.
9: Койдан бута ушкиле. Селят джеги смену аргадаше. Береда болагызны шанышлы дуслар, кызыклы шаралар, йоңа билимнер кете. Тулырак селят нуктай биз сайтында, әм социаль челтерлерде, джейнен селятте.
10: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолыны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
11: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
12: Казан,
11: Проточная 6-8-9-7-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
13: Акция 2026 елның 31 декабря кадәр гамәлдә.
14: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
15: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
16: Ямашева 95.
17: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
18: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
19: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Наил Галиев.

0: Торговый дом «Солидкорм» сердечно поздравляет всех с Великой Победой!
1: День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

0: потрясенная коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 1010. Подробности на bakirova.com.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570 50 95.
5: НЖ Егорова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Сам бер дә пишер.

0: сегіз сәғәтінің иғанәшісі жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдім етті.
1: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метров в ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
2: Застройщик ООО «СЗ Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Ольга Закирьянова.

0: Компания «Торговый дом Солидкорм» сердечно поздравляет всех с Великой Победой!
1: День Победы – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаем вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких.

0: Изгі Бұлғар жиыны 922 жылда Иділ бойы Бұлғарында дәулет дині боларақ ислам қабыл етуге бағышланған тонтана. 17 май күні Изгі Бұлғарға рахим етегіз. 2026 жыл ящиклеуі юқ.
1: 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм кына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ Чистай урамы 42-нче. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ящикләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Рәзилә Вафи.

0: Шәһәр шаушуыннан туеп, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
1: Алдан табип белән киңәшләшү кирәк.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Оксубай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Изге Булгар жыйыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Озанда сәғәт 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.